Чынга чынга мед нас бенгус. Чынга чынга иште со сметус. Чынга чынга джоу гэмэс линксмом. Чынга чынга вас разденом.